0: Come on, y'all.
1: Estás escuchando Blu Radio.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.